скользает сквозь карман. И не говори, не говори, говори, говори, говори, не говори.